0: Вашите 250. Вашата 2019 година с БГ Радио.
1: Бе! Ей, ей, оу! Бездомен. Бездомен, Бетовен. Бетовен.